тебе или что приложится тебе к языку льстиву? Стрелы сильного изощрены, соуглями пустынными. Увы мне, яко пришельствие мое продолжися, вселихся в селении кидарскими. Много пришельствова душа моя с ненавидящими мира бех мирен, игда глаголах им борях умятуне. Возведох очи мои в горы, отнюду же приидет помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Не дашь во смятении ноги твоей я, ниже воздремлет, храняй тебя. Все не воздремлет, ниже уснет, храня Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою. Во дни солнца не ожет тебе, ниже луна нощью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века. Возвеселихся, орехших мне, в дом Господень пойдем, стоящий бяху ноги наша во дворях твоих Иерусалиме. Иерусалим зиждемый, яко град, ему же причастие его вкупе. Там обо взыдоша колено, колено Господня, сведение Израилево, исповедайтесь имени Господню, яко там оседоша престоли на суд, престоли в дому Давидове. Вопросите же я же о мире Иерусалима и обилии любящим тебя. Буди же мир в силе твоей и обилие в столпостенах твоих. Ради братьев моих и ближних моих глагола хуба мира тебе. Дома ради Господа Бога нашего взысках благая тебе. К тебе воздвигох очи мои, живущему на небеси. Все, яко очи раб в руку Господи своих, яко очи рабыни в руку госпожи своей я, так и очи наши, ко Господу Богу нашему, донде же ущедритны. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко по много исполнихомся уничижения, наипаче наполнися душа наша поношение гобзующих и уничижение гордых. Яко аще не Господь бы был в нас, да речет убы Израиль. Яко аще не Господь бы был в нас, внегда восстати человеком наны, убо живых пожерли быша нас. Внегда прогневатися ярости их наны, убо вода потопила бы нас. Поток прейди душа наша, убо прейди душа наша воду непостоянную. Благословен Господь, иже не даде нас в ловитву зубом их. Душа наша, яко птица, избавися от сети ловящих, сеть сокрушися, и мы избавлены быхом. Помощь наша во имя Господа, сотворшего небо и землю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Надеющиеся на Господа, яко гора Сион, не подвижется век живый во Иерусалиме, горы окрест Его и Господь окрест людей Своих отныне и до века, яко не оставит Господь же зла грешных на жребе праведных, яко да не прострут праведни в беззаконие рук Своих. Ублажи, Господи, благие и правые сердцем, уклоняющиеся же в развращения, отведет Господь сделающими беззаконие, мир на Израиля. Внегда возвратите Господу плен сионь, быхом яко утешени, тогда исполнишеся радостью уста наши, язык наш веселья. Тогда рекут во языцах, возвеличил есть Господь, сотворите с ними, возвеличил есть Господь, сотворите с нами.

Богами быхом веселящийся, возврати, Господи, пленение наше, яко потоки югом, сеющие слезами радостью пожнут, ходящие хождаху и плакахуся, метающие семена своя, грядущие же придут радостью, в землюще рукояти своя. Аще не Господь созиждет дом, в суе трудишася зиждущие, аще не Господь сохранит град, в суе бде стриги, в суе вам есть утреннего ти, восстанете посидение, едущие хлеб болезни, игда даст возлюбленным своим сон, все достояния Господне сынове, мзда плода чревнего, яко стрелы в руце сильного, тако сынове отресенных, блажен, иже исполнит желание свое от них, не постыдятся, егда глаголят врагом своим во вратех. Блаженни все боящиеся Господа, ходящие в путях Его, труды плодов Твоих снеси, блажен еси, и добро Тебе будет. Жена Твоя, яко лоза плодовита в странах дому Твоего, сынови Твои, яко новосаждение масличное, окрест трапезы Твоя, все тако благословится человек, боящийся Господа, благословит Тебя Господь от Сиона и узреши блага Иерусалима, вся дни живота Твоего, и узреши сыны сынов Твоих, мирно Израиля. Множицею брашася со мною от юности моей, да речет убы Израиль, множицею брашася со мною от юности моей, ибо не премогоша мя, на хребте моем делаша грешницы и продолжиша беззаконие свое. Господь праведен, сече вы грешников, да постыдятся и возвратятся вспять все ненавидящие Сиона, да будут яко трава на сдех, я же прежде восторжение исше, ею же не исполни руки свои яжняй, и недра своего рукояти собирай, и не реша мимоходящие благословение Господне на вы, благословихом вы во имя Господне. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Из глубины воззвах Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да будут уши Твои внемлюще глас умоления моего. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебя очищение есть, имени Твоего ради потерпех Тя, Господи, потерпе душа моя в слово Твое, упова душа моя на Господа. От стражи утренние до ночи, от стражи утренняя, да уповает Израиль на Господа, яко у Господа милости много и у Него избавление, и то избавит Израиля от всех беззаконий Его. Господи, не вознесеся сердце мое, ниже вознесостися очи мои, ниже ходих великих, ниже в дивных паче мене. Аще не смиренно мудрствовах, но вознесок душу мою, яко отдаенная на матерь свою, так воздаси на душу мою, да уповает Израиль на Господа отныне и до века. Помяни, Господи, Давида и всю кротость его, яко клятся Господи, ве обещася Богу Яковлю. Аще вниду вселение дому моего, или взыду на одр постели моя, аще дам сон очима моима, и веждома моима дремание, и покой скраниама моима, донде же обрящу место Господеви, вселение Богу Яковлю, все слышахом я,

во Ефрате, обретохом я в полях Дубравы, внидим вселение Его, поклонимся на место, иде же стоя стенозе Его, воскресни, Господи, в покой Твой,

посажду на престоле Твоем, аще сохранят сынови Твои завет Мой и сведение Моя сия, им же научу я, и сынови их до века сядут на престоле Твоем, яко избра Господь Сиона, изволи и в жилище себе, сей покой Мой век века, зде вселюся, яко изволих и. Лови Твоего благословляй и благословлю, нищие Его насыщу хлебы, священники Его облеку во спасение, и преподобнее Его радостью возрадуются. Тамо возвращу рог Давидови, уготовах светильник помазанному Моему, враги Его облеку студом, на нем же процветет святыня Моя. Се, что добро или что красно, но еже жити, братья, вкупе, яко мира на главе, сходящее на броду, броду Аароню, сходящее.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня. Владыка Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, помилуй меня грешного, нищего, обнаженного, ленивого, нерадивого, прекословного, окаянного, блудника, прелюбодея, молокия, мужеложника, скверного, блудного, неблагодарного, немилостивого, жестокого, пьяницу, сожженного совестью, безличного, бездерзновенного, безответного, недостойного Твоего человеколюбия и достойно всякого мучения и гиенны, и муки, и не ради множества таликих моих согрешений множеству подложишь и избавителю мук, но помилуй мя, яко немощен есмь и душею, и плотью, и разумом, и помышлением, и ими же весь и судьбами спаси мя недостойного раба Твоего, молитвами пречистые Владычицы нашей Богородицы и всех святых, от века Тебе благо угощших, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Кафизма 19. Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящие во храме Господне, во дворе к дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро, яко Иакова избра себе Господь, Израиля в достояние себе, яко аспознах, яко вели Господь, и Господь наш над всеми боги, вся елико восхоте Господь, сотвори на небеси и на земли, в морях и во всех безднах, возводя облаки от последних земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветры от сокровищ своих, и же порази первенцы египетские от человека до скота, посла знамения и чудеса посреди тебе Египте, на фараона и на вся рабы его, и же порази языки многие, изби цари крепкие, Сиона царя Аморейска, и Ога царя Вассанска, и вся царствие Ханаанска, и даде землю их достояние, достояние Израилю, людям своим. Господи, имя Твое век, и память Твоя в роды род, яко судите имать Господь людям своим, и о рабех своих умолится. Идоли язык, сребро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголют, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, нежебо есть дух во устех их, подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня, доме Израилев, благословите Господа, доме Аронь, благословите Господа, доме Левиин, благословите Господа, боящиеся Господа, благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко век милость Его, исповедайтеся Богу богов, яко век милость Его. Исповедайтеся, Господеви, Господи, яко век милость Его, сотворшему чудеса вели единому,
яко век милость Его, сотворшему небеса разумом, яко век милость Его, утвердившему землю на водах, яко век милость Его, сотворшему светило велия единому, яко век милость Его, солнце во область дне, яко век милость Его, луну и звезды во область ночи, яко век милость Его, поразившему Египта с первенцы Его, яко век милость Его, изведшему Израиля от среды их, яко век милость Его, рукою крепкою и мышцею высокою, яко век милость Его, раздельшему черное море в разделения, яко век милость Его, и проведшему Израиля посреди Его, яко век милость Его, и стрясшему фараона и силу Его в море черное, яко век милость Его, проведшему люди своя в пустыне, яко век милость Его, поразившему цари Велия, яко век милость Его, и убившему цари крепкие, яко век милость Его, Сиона царя Морейска, яко век милость Его, и Ога царя Вассанска, яко век милость Его, и давшему землю их достояние, яко век милость Его, достояние Израилю рабу своему, яко век милость Его, яко во смирении нашем поминуны Господь, яко век милость Его, избавленный есть от врагов наших, яко век милость Его, даяй пищу всякой плоти, яко век милость Его, исповедайтеся Богу Небесному, яко век милость Его. На реках Вавилонских, там оседохом и плакохом, внегда помянуте нам Сиона, на вербиях посреди Его обесихом органы наша, яко тамо вопросишаны, пленшие нас о слове всех песней и ведшие нас о пении. Воспойте нам от песней сионских, како воспоем песнь Господню на земли чуждей. Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буде десница моя. Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе. Аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселия моего. Помяни, Господи, сыны Идомские, в день Иерусалим глаголющие. Истощайте, истощайте до основания его. Дщи Вавилоне окаянная, блажен, еже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала еси нам. Блажен, еже имет и разбиет младенцы твоя, о камень. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исповемся тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелом воспою. Яко услышал еси вся глаголы уст моих. Поклонюся ко храму святому Твоему и исповемся имени Твоему о милости Твоей и истине Твоей. Яко возвеличил еси над всем имя Твое святое, вон же аще день призову Тя, скоро услышь имя, умножишь имя в души моей силою Твоею. Да исповедятся Тебе, Господи, все цари и земские, яко услышаша вся глаголы уст Твоих, и да воспоют в пути Господних, яко велия слава Господня, яко высок Господь и смиренное презирает, и высокое издалече весть, аще пойду посреди скорби живишь имя, на гнев враг моих простерл еси руку Твою, и спасемя десница Твоя.
Господь воздаст за мя. Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твоею не презри. Господи, искусил мя еси, познал мя еси, Ты познал еси седание мое и восстание мое, Ты разумел еси помышление мое издалеча, стезю мою и уже мое Ты си исследовал, и вся пути моя провидел еси, яко несть льстиво языцы моем. Все, Господи, Ты познал еси вся последняя и древняя. Ты создал еси мя и положил еси на мне руку Твою. Удивися, разум Твой от мене, утвердися, не возмогу к нему. Камо пойду от Духа Твоего и от лица Твоего камо бежу. Аще взыду на небо, Ты тамо еси, аще сниду в ад, тамо еси, аще возму криле мои раны и вселюся в последних морях.

Ама заповеда Господь благословение и живот до века. Все ныне благословите Господа, все рабы Господни, стоящие во храме Господни, во дворе в дому Бога нашего. В нощах воздержите руки вашего святая и благословите Господа. Благословит тебя Господь от Сиона, сотворивый небо и землю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь! Пресвятая Троица, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше! Святый, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь! Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя,

Должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Прежде даже не осудишь имя, Господи мой, Господи, дашь мне обращение и исправление многих моих грехов, дашь мне умиление духовное, я когда возопию к Тебе, благоутробнее, человеколюбче Божий мой, спаси мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

милость, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Не отврати, Владычице, лица Твоего от меня, молящегося Тебе, но яко благоутробная Мать и щедрого Бога, подчися прежде конца обращения мне даровати, яко да спасся Тобою воспою Тя, яко спасение и упование мое непосрамленное, Госпоже моя.

И в сладости моей, яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится, яко тьма и я, так и свет и я, яко Ты создал еси утробы моя, восприял мя еси чрева матери моя. Исповемся Тебе, яко страшно удивился еси, чудно дела Твоя и душа моя знает зело. Не утаися кость моя от Тебе, юже сотворил еси в тайне, и состав мой в преисподних земли, несоделанное моей видести очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, в однех созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не быша, друзи Твои, Боже, зело утвердишеся владычестве их, и зачту их, и паче песка умножатся, востах и еще есть с Тобою, аще избиешь и грешники Божи, мужи и кровей уклонитесь от меня, яко ревниви есте в помышлениях, примут суету грады Твоя, не ненавидящие литя, Господи, возненавидях, и о вразех Твоих и стаях, совершенною ненавистью возненавидях я, во враги бышами, искуси мя, Боже, и увежь сердце мое, и стяжи мя, и разумей стези моя, и вижь тящий путь беззакония во мне, и настави мя на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукава, от мужа неправедно избави мя, и же помыслишь о неправду в сердце, весь день о полчах у брани, и застриша язык свой, яко змеин, яд аспидов под устнами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничи, от человек неправедных изми мя, и же помыслиша за пяти стопы моя, скрыша гордие сеть мне, и уже припяша сеть ногам моима, пристези соблазны положишами, рех Господи, Бог мой еси Ты, внуши, Господи, глас моления моего, Господи, Господи, сила спасения моего, осенил еси над главою моею в день брани, не предашь мне, Господи, от желания моего грешнику, помыслиша на мя, не остави мне, да никогда вознесутся, глава окружения их, труду стен их покрыт я, падут на них угли огненная, не зложишь и я во страстях, и не постоят. Муж язычен не исправится на земли, мужа неправедно, злая уловят во истление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим и месть убогим. Обаче праведни исповедятся имени Твоему, и вселятся праве с лицем Твоим.